0: идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки! Суд! За красными стенами! Райт объявляет аборт в системе! Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу! Хлыстом карать!
1: Святая Мадонна! Научит нас драться! Феминистка Магдалена! Пошла на демонстрацию!
2: Бунт России!
3: Харизма протеста!
2: Бунт России!
3: Путин достал!
2: Бунт России!
3: Мы существуем!
2: Бунт России!

Идет цезурочная ведение. Пришло время подрывного столкновения. Стая сук сексистского режима просит прощения феминистов.

что березонька моя зябка на ветру. Хочешь, я тебе, родная, слезоньки утру? Ты стоишь вдали от леса, у дороги. Ты всегда зимой и летом одинокая. И с людьми бывает это все случается. Только жизнь...